0: Гінчець Борис Імагван Тесерена Модест Мусоргску Борис Годунов Операїц. Катарецін Ніколай Гяурова Борис. В'єннаї Петакан Операїн Єркча Хумба є філармонік Навага Хумба. Дирижор Герберт фон Караян.
1: Михайл Кокжаєв. Ларайн Квартет Тів Єрку. Катарумен Анна Мелконяна, առաջին ջութակ, Սիրանուշ Ասատրյանը, երկրորդ ջութակ, Աննա Եսայանը, ալթ, Արամ Թալալյանը, թավջութակ։